0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Amerikanszkai firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.